Меня зовут Даша, и я из Красноярска, это город в России, и сейчас вы слушаете радиостанцию «Голос Бомбей Комьюнити». 95.9 and 98.1 FM, и по всему миру вы можете найти эту радиостанцию в интернете на сайте www.vobb.org.